Сегодня на нашем празднике песни поют участники строительных отрядов, студенты московских вузов.

говорим из некого электронского хип-хопа на тотально усходную сцену. Представляете себе пущаво пальмы и tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je